Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane jest rajny. Jak sygnały lekceważ, co z obcym znaczeniem. Aż kto się ze mną rzut z jednym dworem. No i też masz swoich płatwy z... Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот

не теряю время, живи красиво. Почему на улице так много бедных? Жизнь так коротка, но всем нужна.

Никогда я сам даже не знаю, кто я. Береги своих самых близких. Не ведись на однодневных писк.